0: Лилия Юрьевна Брик. Воспоминания о поэте.
1: Очень трудно рассказать, что осталось у меня от первого знакомства с Маяковским, которое состоялось 53 года тому назад. Но я его даже не разглядел.
2: Каушту-кажу, инцидент гереш. Любовна барка с варностью дром. Низ пречистый. И что-то сгреши у земной боли, увры и коби. Погледай самого мира над светом. Ночь звездным сияя небеса скроз осу. У тај час ти устаеш да протумачиш свето, историји, вековима и космосу.